Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: В среду во всех городах вещания Центр FM пройдут дожди и до плюс 17 в столице, плюс 16 туже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

компиляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
0: Русский трек.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

Посреди эфира на центре. Эссе «Make My Day». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете

0: российских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by. Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
2: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
1: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: среду во всех городах вещания центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специальном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Столичные власти определили основные площадки для строительства жилья на ближайшие годы. Оно будет вестись в основном в Северном береге и Зеленом Бару. Сейчас в ЖК «Северный берег» планируют возвести около 4,5 миллионов, а в Зеленом Бару около 4 миллионов квадратных метров жилья. Особое внимание будет уделено разработке градостроительной документации и детального планирования, поскольку ею уже охвачено примерно 72% территории Минска. В перспективе объем разработки градостроительных паспортов сократится. В Беларуси создают реестр изготовителей одежды для школьников. Инициатива принадлежит Беллегпрому. Одежда для детей школьной группы, включенная в реестр, будет позиционироваться как отечественная одежда делового стиля, имеющая повышенные характеристики по отношению к одежде каждодневного использования. На данный момент уже 5 отечественных производителей подали заявки на сертификацию коллекций. Информация из реестра будет размещаться на сайтах госстандарта и концерна Беллегпром, а также доводиться до учреждений образования. А тем временем в Беларуси заработала электронная очередь для подачи документов в вузы, в частности, через личный кабинет. Участники централизованного экзамена и централизованного тестирования на сайте РИКС могут заранее забронировать удобную дату и время посещения приемной комиссии, выбрав вуз, факультет и специальность. В Минобразовании уточнили, что услуга доступна абитуриентам, сдавшим централизованный экзамен и централизованное тестирование в 2025 и 2026 годах. При этом подача документов в порядке живой очереди также сохраняется. При изменении планов абитуриент может отменить талон и перерегистрироваться на другое время. Сегодня в Беларуси еще на 1 копейку подросла цена на топливо. В предыдущий раз стоимость бензина и дизеля увеличивалась на заправках 24 июня. Тогда бензин и дизель подорожали также на 1 копейку. Новости компании только по 31 июля в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу Минск, торговый центр Европа, второй этаж, Сурганова, 57Б. Телефон 8029-622-69-66. И в завершение, в Беларуси начали отключать таймеры обратного отсчета на светофорах. В ГАИ объяснили, что это делается для безопасности. Водители и пешеходы привыкли ориентироваться на цифры, а не на сигналы, что провоцирует эффект последней секунды, попытки проскочить или выбежать на дорогу в последний момент. В ведомстве просят с пониманием отнестись к мере, но водители в соцсетях спорят, отмечая, что таймеры, наоборот, помогали планировать движение и избегать спешки. Однако ДТП из-за таких действий уже фиксировались. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

FM. Новинки эфира на центре. Alphadox We Got That Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете

0: Реклама. Грандиозная ювелирная распродажа в сети «Соколов». Скидки до 75% на все украшения и часы. Лето засияет ярче с любимыми украшениями «Соколов». Акция действует по 31 июля. Подробности на соколов.дефисбеларусь.бай и по телефону +3 279 537 44 44.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9. Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: В среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди и до плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
3: По материалам ресурса «Погода.бай».
1: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemora.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко проведет переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Глава государства встретится сегодня-завтра в Минске, куда Шавкат Мирзиёев прибудет с официальным визитом. В центре внимания будут вопросы двустороннего сотрудничества и пути его углубления. Ключевыми темами переговоров заявлены развитие производственной кооперации и запуск совместных проектов. По итогам встречи планируется подписание около 20 документов. Главным итогом должно стать утверждение декларации об установлении стратегического партнерства между Беларусью и Узбекистаном. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск стартовали в Малорицком и Драгичинском районах Брестской области. Учения рассчитаны до конца месяца. Районы, в которых проводятся мероприятия, находятся недалеко от границы с Украиной. Основное внимание на сборах будет уделено вопросам защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов. Также планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными. На месте автобусного парка номер 2 в Минске построят жилые дома. Сейчас завершаются проектирование и получение положительных заключений государственной строительной экспертизы. Дома предназначены для граждан, которые состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Приступить к строительству планируется в четвертом квартале текущего года. И в этом году в Минской области отремонтируют более 630 километров дорог. Наиболее масштабные работы ведут на подъездах к Дзержинску, где этой осенью пройдет областной праздник Дожинки. В Слуцком районе план по обновлению дорожного полотна – это почти 120 тысяч квадратных метров. Работы ведутся по графику и с использованием новейших технологий. Новости компании только по 31 июля. В «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. И в завершение еще одну картину Шагала привезут в Беларусь из коллекции Третьяковской галереи. Привезут работу «Над городом». Ее можно будет увидеть в Витебске в художественном музее. Первый показ полотна состоится 16 июля, в день открытия Славянского базара. Временная экспозиция продлится 2 месяца. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

нужна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
1: Белорусский трек.

0: танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Танцевальное радио.
0: Центр ФМ.
1: Новый трек.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
2: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр-ФМ».

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
0: Русский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Дрибинский район в Беларуси хотят укрупить за счет соседей. Об этом во время совещания по Могилевской области заявил Александр Лукашенко. Для расширения планируют использовать земли Могилевского, Горицкого и Чаушского районов. Одна из целей – довести район до средних размеров по стране. Накануне глава государства подписал указ о мерах по развитию отдельных регионов. В документе, в частности, закреплены меры по развитию районов юго-восточного региона Могилевской области и региона Поозерье в Витебской области на период до 2030 года. Для удобства абитуриентов Республиканский институт контроля знаний накануне открыл сервис электронной записи в приемные комиссии вузов. Поступающие могут заранее забронировать конкретную дату и время для визита. Онлайн-площадка будет работать до конца вступительной кампании, но с бронированием свободных мест лучше не затягивать. В Беларуси с 1 июля начал действовать обновленный перечень профессий, дающих право на досрочную пенсию по вредности и тяжести условий труда. Новый документ частично дополняет перечень, который действовал в стране с 2005 года. Среди основных изменений – исключение профессий, которые утратили актуальность. Это связано с тем, что отдельные технологии производства изменились и стали менее опасными для здоровья человека. Например, уже нет такого вида работ, как пропарщик котлов паровозов. Специалисты подчеркивают, что для тех, кто выработал свой льготный стаж по старым правилам, право на досрочную пенсию сохраняется полностью. Сегодня в Беларуси еще на одну копейку подросла цена на топливо. В предыдущий раз стоимость бензина и дизеля увеличивалась на заправках 24 июня. Тогда бензин и дизель подорожали также на одну копейку. В завершении строительство путепровода в Минске возле Ждановича идет по графику. Он свяжет Каменную Горку и Лебяжи. Это позволит снизить нагрузку на кольцевую дорогу и разгрузить дороги в часы пик. Общая протяженность путепровода порядка 380 метров, а ширина до 44 метров. Новый путепровод войдет в число самых протяженных в столице. На путепроводе планируется организовать по 3 полосы движения в каждом направлении, а также дополнительные полосы для съезда и подъема. Я Марина Максимович. Хорошего утра.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэ сыграли в ничью с Эльбасани на старте квалификации Лиги конференций. Матч в Албании завершился со счетом 1-1. Голом у борисовчан отметился 20-летний полузащитник Егор Русаков. Ответная игра состоится 16 июля в азербайджанском Сумгаите. В номинально домашнем поединке наша команда в Венгрии сыграет с румынским клубом Университета Крайова. Начало матча в 20:00. Невероятный матч в 1/8 финала чемпионата мира выдали сборные Аргентины и Египта. До 79-й минуты встречи африканская команда вела 2-0. При этом Лионель Месси не реализовал пенальти, и действующие чемпионы мира были на грани вылета. Но за 13 минут аргентинцы смогли не только сравнять счет, но и вырвать победу в основное время. Месси забил один из мячей и снова вышел в лидеры гонки бомбардиров этого мундиаля – 8 голов. А также сделал голевую передачу и тем самым побил рекорд Диего Марадоны. На чемпионатах мира у Месси теперь 9 результативных передач, на одну больше, чем у его легендарного соотечественника. В четвертьфинале Аргентина сыграет против Швейцарии, которая в серии пенальти обыграла Колумбию. Слезы Криштиану Роналду после вылета Португалии с чемпионата мира все же засчитали как сыгравшую ставку. Букмекеры принимали и такие прогнозы от болельщиков. Но сразу после матча с Испанией отказались рассчитывать выигрыши, потому что слезы игрока должны были четко видны во время матча. Вероятность такого исхода, кстати, оценивалась в 73%. И все же после долгих разбирательств и подтверждающих фотографий ставку утвердили. Интересно, что на слезы Роналду фанаты футбола со всего мира поставили почти 153 миллиона долларов. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ!

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Встречайте первый Конте Аутлет в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи Конте со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр Европа, второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
0: Белорусский трек.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Центр. Новый трек.

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Новое сердце Минска.

0: Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
1: В Беларуси выявили более 300 тысяч самовольно занятых участков. Их необходимо либо узаконить, либо устранить нарушения. Помочь в этом должен обновленный закон о земле, который недавно подписал Александр Лукашенко. Узаконить участок нужно до начала 2028 года. Для тех, кто использовал самовольно занятую землю в личном хозяйстве, предусмотрены льготы. Купить такой участок можно по сниженной цене. Также новый закон гарантирует получение земельных участков семьям с детьми-инвалидами и тем, кто нуждается в улучшении жилищных условий, но ранее отказался от этой возможности. Кроме того, участки без аукциона будут давать врачам, учителям и агрономам для закрепления кадров в регионах. Решения о предоставлении или изъятии земли теперь будут принимать райисполкомы. В Минске начал работу третий форум регионов Белоруссии и Узбекистана. В нем принимают участие заместители премьер-министров двух стран. Особое внимание на форуме уделили динамике взаимной торговли. За 10 лет товарооборот между странами вырос более чем в 13 раз. В Минске будут строить больше жилья для нуждающихся. Для этого выбрали участок на территории автобусного парка номер 2 в Ленинском районе. Здесь в планах для очередников возвести многоэтажки. А вот коммерческое жилье там строить не будут. Отмечу, что в Минске все реже строят новое жилье. Сейчас основными площадками, где возводят новостройки, стали ЖК «Зеленый Бор» и «Северный берег». В Беларуси более 22 тысяч машин не прошли техосмотр в июне. Об этом сообщили в Белтехосмотр. В то же время на предприятии выдали 161 тысячу дозволов. Напомню, ранее премьер-министр Александр Турчин подписал документ, который разрешает не проходить ТО некоторым автомобилям. И в завершение, в интернете распространяется информация о том, что госавтоинспекцией принято решение об отключении таймеров обратного отсчета, расположенных на светофорах. В частности, речь идет о городе Могилеве. Столичная госавтоинспекция информирует, что в Минске отключение светофорных таймеров обратного отсчета не планируется. Также в ведомстве обращают внимание, что пользователи интернета должны проверять получаемую ими информацию в источниках. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алак и Side Piece. Mind Illuminate.

0: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте «Мингаз.бай» или по телефону 162.
1: Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Это

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр ФМ.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Белорусский трек.

Звуки эфира на центре. Теникс и Биби feels like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

Новинки эфира на центре. Гордо и Рейни Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
1: Scooter W&W. Welcome to the Rave Culture.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Лакшери Моторс Плюс. Ваше движение к мечте.
2: Сегодня Александр Лукашенко назначил новых помощников по двум областям и Минску. Помощником президента, инспектором по Гомельской области стал Юрий Волеватый. По Могилевской области назначена Надежда Катковец, по Минску Дмитрий Риульский. Юрий Фролов, который ранее работал инспектором по Минску, согласован на должность председателя комитета госконтроля Могилевской области. Помимо этого, новые руководители в Шкловском и Бобруйском районах. Гродненская область направит специалистов в Узбекистан для консультации по городу атомщиков. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Юрий Караев на третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана, передает Белта. В этом году в Узбекистане начали строить первую АЭС, поэтому белорусские специалисты готовы к обмену опытом строительства и ввода в эксплуатацию города атомщиков. В Беларуси изменили сроки на обязанность считывать коды маркировки при реализации. Для объектов общественного питания срок перенесен на 1 марта 2029 года, а для продавцов соков и безалкогольных напитков на 1 мая 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Кроме того, упрощены требования для иностранных продавцов на международных ярмарках и выставках, которые организованы госорганами или Белорусской торгово-промышленной палатой. Министерство здравоохранения запустило в тестовом режиме платформу «Медпортал». Теперь белорусы могут получить доступ к своей медкарте онлайн. Перед первым входом рекомендуется уточнить, на сайте подключена ли ваша поликлиника к системе. В медкарте собрана информация о состоянии здоровья пациента, от истории визитов к врачам до результатов лабораторных анализов, вакцинациях. Кроме того, пользователи могут самостоятельно ввести дневник самочувствия, фиксировать температуру, артериальное давление, пульс и уровень сатурации. Эти показатели помогут врачу на очном приеме получить более полную картину состояния пациента. И в завершении, на целевую подготовку в белорусских вузах подано около 9100 заявлений при плане в 6300. Об этом сообщили в Министерстве образования. Сейчас в университетах проходит внутреннее вступительное испытание для абитуриентов, которые поступают на условиях целевой подготовки. По итогам экзаменов вузы зачислят целевиков, а 12 июля стартует основной этап кампании — прием документов на общих основаниях. Отмечается высокий спрос экономики на инженерные, медицинские, педагогические и аграрные специальности. Все направления подготовки остаются востребованы выпускникам, гарантировано первое рабочее место и предусмотрены государством бонусы. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. EDP и Dino выпустил совместный трек «Nocturno». Продюсеры EDP и Dino представили новый сингл «Nocturno», который вышел на лейбле Джона Саммита «Experts Only». Главная изюминка трека — арабские струнные мелодии и испанский женский вокал, которые создают атмосферу нового, почти кинематографичного мира. EDP известен своим глубоким тек-хаус-звучанием, а Dino добавляет гипнотический минимализм, в результате получается мощный и захватывающий грув. EDP уже не первый раз выпускается и выступает на «Experts Only», включая события на Ибице.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: АМИ. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: ведущие идеи. Лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Кьюра RDY. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
0: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Лакшери.

0: Ждем вас.
1: Александр Лукашенко заявил, что в этом году урожай на полях хороший, и важно убрать его без потерь. Уже начали убирать озимый ячмень, результат пока радует. Глава государства подчеркнул, что комбайны и зернотоки должны быть в полном порядке, чтобы справиться с задачей. В Минске продолжается третий форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня проходит пленарное заседание. Представители стран подпишут пакет соглашений об углублении взаимоотношений. В предыдущие дни участники форума посещали белорусские регионы и предприятия. После пленарного заседания белорусские и узбекские партнеры в более узком формате обсудят сотрудничество по различным направлениям. В Беларуси скоро появится специальный реестр белорусских изготовителей одежды для школьников. Чтобы оказаться в реестре, достаточно шить одежду делового стиля на территории Беларуси из тканей, произведенных в союзном государстве. Ознакомиться с реестром можно будет на сайте госстандарта и концерна «Беллегпром». В новом учебном году, кстати, придерживаться делового стиля одежды нужно не только школьникам, но и учащимся учреждений среднего, специального или высшего образования. Само же определение делового стиля одежды содержится в нормативных документах Минобразования. Таймеры на светофорах в Минске отключать не будут. В Минске ГАИ опровергли информацию о возможном отключении таймеров обратного отсчета на светофорах. В ведомстве пояснили, что слухи появились после сюжета о демонтаже таймеров в Могилеве, из-за чего некоторые жители решили, что такие изменения затронут и столицу. Отключение таймеров на светофорах в Минске не планируется и проводиться не будет. И в завершении известная картина Марка Шагала «Над городом» будет экспонироваться в художественном музее Витебска в дни Славянского базара. Полотно приедет в Витебск из собрания Третьяковской галереи. Для экспонирования картины в художественном музее подготовлен отдельный зал. Первый показ всемирно известной картины состоится в день открытия Славянского базара в Витебске 16 июля. «Над городом» считается одной из самых известных работ Шагала и входит в его знаменитый триптих наряду с работами «Прогулка» и «Двойной портрет». Я, Марина Максимович, хорошего дня!

миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

0: Реклама.
1: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
0: Центр FM.

0: среду во всех городах вещания Центр ФМ пройдут дожди и до плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса погоды.

0: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
3: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Oh, boss, shut it down.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кирн Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на «Центр FM», а что будет далее, через мгновение.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
0: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Кадровый день во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротация и в местных органах власти, больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. Им назначен Юрий Волеватый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Котковец назначена помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Экс-заместитель председателя комитета госбезопасности Дмитрий Реуцкий, отныне помощник президента, инспектор по Минску. Позиция для страны крайне важная. Это связующее звено между главой государства и регионами. Сменилось руководство в Шкловском райисполкоме. Председателем назначен Михаил Крицкий. До этого руководил Бобруйским районом. На его место назначен Александр Ковранин. Юрий Фролов согласован на должность председателя КГК Могилевской области. До этого был помощником президента, инспектором по Минску. Экономика, наука, культура. На третьем форуме регионов Беларуси и Узбекистана подписан пакет документов. Сегодня главный и заключительный день. На пленарном заседании партнеры согласовали детали дальнейшего сотрудничества. У каждой из белорусских областей в солнечной постсоветской республике есть свои опорные точки и параметры, отношения с которыми динамично развиваются. И такие встречи придают еще больше динамики взаимодействию. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

0: среду во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. До плюс 17 в столице, плюс 16 тоже осадки. Отличная возможность отдохнуть от знойной жары.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек.

0: Реклама.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Белорусский трек.

0: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открытие автоцентра Luxury Motors Plus. BLG и Geely. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Кульман 1. Телефон 7991. Luxury Motors Plus. Ждем вас.
2: Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн, заявил президент, рассматривая кадровые вопросы. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротация и в местных органах власти больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. На нее назначен Юрий Волеватый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Катковец стала помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Опыт современных войн показывает, танки по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. В войска поступила партия модернизированных Т-72БМ-2. Батальонный комплект стал на вооружение 11-й мехбригады. В машинах современные тепловизоры, они позволяют улучшить наблюдение за местностью. Дизельный агрегат электропитания обеспечивает работу основных систем танка без запуска штатного двигателя. А броня стала куда надежнее. Диалог, который дарит эмоции, полезные идеи для проработки сенаторов. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с работницами агропромышленного комплекса Ляховического района. В зале 55 тружениц села разных возрастов и профессий, операторы машинного доения, животноводы, ветеринары и руководители хозяйств. Познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности. Была возможность задать ей свои трепещущие душу вопросы. Наши медики готовы делиться наработками в области офтальмологии. Беларусь и Китай углубляют сотрудничество в здравоохранении на полях научно-практической конференции в 10-й больнице Минска. Китайские коллеги прибыли не просто с докладами, а с реальными предложениями. Программа «Экспресс здоровья» подразумевает взаимный обмен врачами для обучения. И, по мнению белорусской стороны, проект принесет пользу здоровью граждан обеих стран. На семинаре также подписали меморандум о сотрудничестве. Я Евгений Лошковский. Хорошего.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневных.

0: Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
1: Белорусский трек.

Адам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио

0: небольшой дождь в четверг в Беларуси. А, ну только в Гомеле облачно. Там, кстати, теплее всего, плюс 20. Можно попытаться позагорать, если получится. А так, в Могилеве и Витебске 18 градусов тепла. В Минске и Бресте 16. В Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
3: Белорусский трек.

0: Вот так вот ярко, с прекрасной музыкой продолжается этот рабочий день. Пока еще рабочий день. Сегодня среда, мы на экваторе рабочей недели. И, стало быть, до выходных остается все меньше и меньше времени. Планировать начинаем их уже сейчас. И, естественно, забегая вперед, я пожелаю их прекрасных и приятного отдыха. Несомненно, тоже с Центра ФМ. Едем дальше с любимой музыкой. Здесь у нас много всего классного, крутого. Например, Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта. Их «Save Me Tonight», хит номер один нашей радио-двадцаточки. Лучка любимых, будем слушать Кайго и Халид, а также Проспа и Клуни и другие топовые впереди, естественно, для тебя. Глеб Глебов, меня зовут, удачного дня, поехали!
1: Центр

0: Free Your Mind, он называется так. Это про Спай Клуни. У нас в гостях на Центр FM 16:29 на часах. И новости снова подоспели. Снова сейчас все самое важное для тебя на протяжении 2 минут, а дальше на протяжении финала дня и всего вечера. Лучшая музыка. Silk Chicane и Брайан Адамс с нами. Послушаем Kungs и Boys Noize. Здесь же впереди WNW и Кашмир, топики Шимза с хитом Missing You и много другой классной музыки в продолжении часа и этого дня. Оставайся.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
1: Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
3: Кадровый день во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротация и в местных органах власти больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. Им назначены Юрий Валеватый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Котковец назначена помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. В Минск с двухдневным визитом прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Впереди переговоры двух лидеров. Партнеры обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы. Особое внимание развитию производственной кооперации и реализации совместных проектов. Узбекистан – опорная точка для Беларуси в Центральной Азии. За последнее десятилетие страны увеличили торговлю товарами в 13 раз, услугами в 30. Ближайшая цель – миллиард долларов товарооборота, в перспективе 2 миллиарда. А чтобы планы осуществить как можно быстрее, в Минске продолжает работу форум регионов Беларуси и Узбекистана. Сегодня главный и заключительный день. Стороны обсуждают новое направление сотрудничества. У каждой из белорусских областей в Солнечной постсоветской республике есть свои опорные точки и партнеры, отношения с которыми динамично развиваются, и такие встречи придают еще больше динамики двустороннему взаимодействию. От подготовки законопроектов в сфере промышленной безопасности, сельского хозяйства, перевозки грузов, внедрения белорусского цифрового рубля до контроля за соблюдением норм в рамках союзного государства и выстраивания мостов взаимодействия с арабским парламентом. Сегодня на Совете Палаты представителей депутаты рассмотрели широкий круг вопросов. Заседание в знаковый период 30 июня завершило работу третьей сессии 8-го созыва. За это время депутаты приняли 78 законов. Следующая, 4-я, откроется 15 сентября. Я Евгений Лошковский. Хорошего дня.

0: Это Silk, это Chicane, это тот самый Брайан Адамс, любимый нами вокалист, и Don't Give Up от него. Без 10.5 в стране, через 10 минут и вечер придет в Беларусь и, конечно, подарит много хорошего настроения и такой же, даже лучше, классной музыки. Более того, Стив Анджело здесь с нами. С нами также Милки и Алок появится в завершении этого музыкального часа. Оставайся, слушай все лучшее именно у нас на Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022 224 0888.

0: Ну вот такой вот суперхит «Just the way you're at» Милки. А именно он открывает для нас вечер. Вечер этой среды. Мы подводим итоги на работе, готовимся завершить рабочий день или уже его завершаем, пребывая в прекраснейшем настроении. Правда? Если не так, то делай погромче Центр FM. Это поможет 100%. Green Velvet и Медуза с нами дальше здесь же. Будем слушать Dub Dogs и на Центр FM впереди для нас Axwell обязательно появится со свежим хитом. Это все встречаем совсем скоро.
1: Погода на Центр FM.
0: Временами небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. В Бресте 16, в Гродно 17. Тепла в Витебске 15 со знаком плюс, в Гомеле до 18, в Могилеве тоже 18 градусов. В столице завтра 16 со знаком плюс и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну вот такой вот он суперхит от Green Velvet, La La Land, его легендарный, обновленный, одновременно отличный, все, что можно добавить. 17:09 в стране, доброго, нескучного вечера. Как всегда, лови от Центра FM много классной музыки, которая точно украсит этот и без того прекрасный вечер. The Chainsmokers с нами дальше. Эхо от них. Satisfy будем встречать от Келвина Харриса. И, наконец, Silence от Медуза здесь. Прекрасная музыка для тебя в продолжении этого часа. Оставайся и делай громче.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Как сохранить лето в банке?
7: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
6: А дальше?
7: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
8: Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска «Лида».
9: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.
10: Белорусский трек.

0: Это Chasing Highs, это прекрасный проект RG. У нас в гостях ровненько в половину шестого. Мы слышали его и, конечно, послушаем еще неоднократно. А лучше поддержим лайком, чтобы он чаще появлялся. Именно здесь, в эфире Центр FM. Центр FM ты и слушаешь, тебе за это спасибо. FM 101.7. И, конечно, онлайн-трансляция в интернете на сайте Центр FM. Бай в любой точке планеты. Настраивайся на лучшую топовую танцевальную. Girl от Jonas Blue после новостей здесь. Еще больше лета для тебя. Дэвид Гетта тоже выступит у нас. И, наконец, будем слушать проект DOD Set Me Free. Немного обновленного Old School для тебя. Лучшие хиты лови именно здесь. Танцуй вместе с нами.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
1: Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыто.

0: Ждем вас.
1: Беларусь надо уберечь от катаклизмов и войн, заявил президент, рассматривая кадровые вопросы. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску, РТС и в местных органах власти. Больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. На нее назначен Юрий Волеватый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Катковец стала помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. В Беларуси изменили сроки на обязанность считывать коды маркировки при реализации. Для объектов общественного питания срок перенесен на 1 марта 2029 года, а для продавцов соков и безалкогольных напитков на 1 мая 2027 года, сообщили в Министерстве по налогам и сборам. Кроме того, упрощены требования для иностранных продавцов на международных ярмарках и выставках, организованных госорганами или Белорусской торгово-промышленной палатой. В Беларуси скоро появится специальный реестр белорусских изготовителей одежды для школьников. Чтобы оказаться в реестре, достаточно шить одежду делового стиля на территории Беларуси из тканей, произведенных в союзном государстве. Ознакомиться с реестром можно будет на сайте Госстандарта и концерна «Беллектпром». В новом учебном году придерживаться делового стиля одежды нужно не только школьникам, но и учащимся учреждений среднего, специального или высшего образования. Само же определение делового стиля одежды содержится в нормативных документах Минобразования. Таймеры на светофорах в Минске отключать не будут. В Минском ГАИ опровергли информацию о возможном отключении таймеров и обратного отчета на светофорах столицы. В ведомстве пояснили, что слухи появились после сюжета о демонтаже таймеров в Могилеве, из-за чего некоторые жители решили, что такие изменения затронут и Минск. Отключение таймеров на светофорах в столице не планируется и проводиться не будет. Теперь новости наших деловых партнеров. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 июля. Ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Я Евгений Лашковский. Приятного вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Футболисты Батэ сыграли в ничью с Эльбасани на старте квалификации Лиги конференций. Матч в Албании завершился со счетом 1-1. Голом у борисовчан отметился 20-летний полузащитник Егор Русаков. Ответная игра состоится 16 июля в азербайджанском Сумгаите. В номинально домашнем поединке наша команда в Венгрии сыграет с румынским клубом Университета Крайова. Начало матча в 20:00. Невероятный матч в 1/8 финала чемпионата мира выдали сборные Аргентины и Египта. До 79-й минуты встречи африканская команда вела 2-0. При этом Лионель Месси не реализовал пенальти, и действующие чемпионы мира были на грани вылета. Но за 13 минут

0: Вероятность такого исхода, кстати, оценивалась в 73%. И все же после долгих разбирательств и подтверждающих фотографий ставку утвердили. Интересно, что на слезы Роналду фанаты футбола со всего мира поставили почти 153 миллиона долларов. Это были новости спорта на Центр-ФМ.
1: Будь в движении! На Центр-ФМ! Новый трек!

0: центре первого.
1: К затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится Международная партия войны, заявил президент на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. Это событие в начале июля органично сочетается с праздничными программами, посвященными Дню независимости. По сути, это знак особого уважения к офицерскому корпусу страны. Решающую роль в повышении боеспособности армии играют вооружение и кадры. Также в начале рабочей недели глава государства принял с докладом президента Национального олимпийского комитета Виктора Лукашенко. В первую очередь президента интересовала ситуация в мировом спорте, где в последние годы белорусские спортсмены оказались под политическими ограничениями. Постепенно они снимаются, однако процесс идет неравномерно. Условия допуска по-прежнему отличаются в зависимости от Международной Федерации. При этом МОК в начале мая объявил о снятии всех ограничений с нашей страны. Еще один блок вопросов касался персональных задач Виктора Лукашенко в части международной деятельности. Президент поинтересовался, как продвигается работа по развитию сотрудничества с Оманом, Объединенными Арабскими Эмиратами и странами Африки. Агрохолдинги и укрупнение Дребинского района. Во вторник Александр Лукашенко собрал совещание по Могилевской области. Одной из тем совещания стала перспектива двух холдингов управления делами президента. Это Купаловская и агропромышленный холдинг, в состав которых входит 3 промышленных и 11 сельскохозяйственных предприятий. Еще одной темой совещания стали внесенные предложения по укрупнению Дребинского района за счет включения в его состав земель сельхозорганизаций Могилевского, Горецкого и Чауского районов. В среду во Дворце независимости прошел кадровый день. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротации в местных органах власти больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. Им назначен Юрий Волеватый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Котковец назначена помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Экс-заместитель председателя комитета госбезопасности Дмитрий Реуцкий отныне помощник

0: президента, инспектор по Минску. Позиция для страны крайне важная. Это связующее звено между главой государства и регионами. Сменилось руководство в Шкловском райисполкоме. Председателем назначен Михаил Крицкий. До этого руководил Бобруйским районом. На его место назначен Александр Ковранин. Юрий Фролов согласован на должность председателя КГК Могилевской области. До этого был помощником президента, инспектором по Минску. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
1: В центре первого.

0: Right. Вот такое жизнеутверждающее название носит хит от Джоэл Кори. Он с нами только что, 17.52 на часах. И все самое интересное, конечно же, впереди. Это Вицентр ФМ. Всегда удивляем. По крайней мере, стараемся это делать. Приятно удивлять классной музыкой. Музыкой двигаемся дальше, навстречу очередному часу. Завершая это, встречаем здесь Армандо Ван Хелдена, Пинау и Медуза. Классный хит Роллин от них. А также тот самый Афро Джек выступит в эфире.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Задумались, куда поступать? Будущее начинается здесь. Белорусско-российский университет в Могилеве приглашает на инжиниринговые специальности. Вас ждут современные лаборатории и экспертное обучение. БРУ. Твой старт к успешной карьере. Звони 8022-224-0888.
1: Белорусский трек.

0: Ну, вот такой вот красивый хит не так давно подарили нам проекте Пина у Медуза Роллин. Он называется, и именно им завершается еще один час музыки на Центр ФМ. Добро пожаловать в нее, в музыку лучшую, топовую и, конечно, танцевальную. Слушаем просто или танцуем, делаем то, что нравится. Это главное, для этого и существуем. Заряжаем тебя настроением, очень, надеюсь, прекрасным. So good от Camel Fat на старт часа. Здесь Somebody to Dance от Timberia, а также мы будем слушать музыку Becky Hill. Never be alone. Золотые слова.
1: Погода на Центр ФМ.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центра ФМ. Исключение Гомель, облачное с прояснениями. Погода и 21 со знаком плюс в этом городе. В Бресте 16, в Гродно 17 тепла, в Витебске такая же температура. В Могилеве завтра до 18 со знаком плюс, а в столице 16 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Ну, вот такой вот не совсем обычный и свойственный хит он написал. Тимми Трампет у нас в гостях с хитом «Roses». Только что в эфире. Не забывай поддерживать любимую музыку или понравившуюся музыку. Лайком на Центр FM Бай. Заходи и ставь его. Ставь эти сердечки. Голосуй за любимые хиты. Ну и, конечно, результаты собственного голосования слушай. Каждую пятницу ровно в 5 вечера в прямом эфире в нашем Центр FM ТОП-20. В нашей радио-двадцаточке лучших любимых. В нашем хит-параде. Кроме того, по субботам, по воскресеньям мы тоже в нем обязательно слушаемся, так что твои голосования проходят ни в коем случае не зря. Ну и, конечно, дальше этим вечером, солнечным вечером, с нами музыка от Алука, здесь же Армин Ван Бюрен, и обязательно встретим Outmod Never Alone от него.
1: Реклама. Бери больше, плати меньше в Аскона. Только в июле собери корзину и получи еще до 10% скидки. Приходите в салоны и выбирайте лучшие товары для сна. Подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Встречайте первый «Конте Аутлет» в Минске. В новом пространстве вы сможете купить любимые вещи «Конте» со скидками до 70%. Магазин работает каждый день с 10 утра до 9 вечера по адресу: город Минск, торговый центр «Европа», второй этаж, улица Сурганова, 57Б. Подробности по телефону 8029-622-69-66.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Белорусский трек.

0: Don't Close My Heart. Называется он именно так, и буквально на прошлой неделе он взял свой старт в нашей двадцатке лучших и любимых сразу с 12-й позиции. И, конечно, очень надеется на твою поддержку, надеется повысить эти самые строчки в хит-параде, звездном хит-параде Центра FM. Это Тиесто. Да, именно он, как никто другой, умеет писать крутую музыку. Вот, собственно, в очередной раз и доказал нам это. Половина восьмого в стране, и дальше двигаемся вместе с лучшей музыкой. Сразу после новостей Dreams от Prospa. Майк Поснер и его Cooler Than Me. И, наконец, Джошуа тоже с нами. Этот трек называется Gravity. Слушай или танцуй, получай удовольствие. Для этого и существуем.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus. Внимание! Минск! 2 июля. Кульман 1. Новый автоцентр BLG и Geely Luxury Motors Plus. Все самое новое уже здесь. Новые стандарты. Эксклюзивные предложения. Приезжайте на Кульман 1. Звоните 7991. Luxury Motors Plus. Ваше движение к мечте.
2: Кадровый день во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротация и в местных органах власти. Больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. Им назначена Юрий Выливатый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Котковец назначена помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Экс-заместитель председателя комитета госбезопасности Дмитрий Реуцкий, отныне помощник президента, инспектор по Минску. Позиция для страны крайне важная. Это связующее звено между главой государства и регионами. Сменилось руководство в Шковском райисполкоме. Председателем назначены Михаил Крицкий. До этого руководил Бобруйским районом. На его место назначен Александр Ковранин. Юрий Фролов согласован на должность председателя КГК Могилевской области. До этого был помощником президента, инспектором по Минску. Продукцию для горняков, врачей, транспортников Беларусь продемонстрировала в Екатеринбурге на выставке «Иннопром». Автомобильная промышленность республики представлена троллейбусом с автономным ходом и карьерным самосвалом «БелАЗ», способным перевозить 220 тонн груза. Также во время работы выставки «БелАЗ» заключила соглашение с Уральским государственным горным университетом. В экспозицию вошла и медтехника, медицинские мониторы и аппарат ИВЛ от предприятия «Интеграл». Я Евгений Лошковский. Приятного вечера.

0: под названием «Моу» у нас в эфире. Аскета и Найтан Чем. Белорусский проект в гостях на Центр ФМ. Без 10-7 в стране и дальше больше. Я готовлю тебя к нашим вечерним радиошоу. Все случится ровно в 10. Там будем не только слушать, а танцевать под наиболее актуальные ремиксы и миксы от самых актуальных и ярких музыкальных продюсеров современности. Ну а в завершении этого часа с нами Стив Аоки, здесь Иллиниум и Дэвид Гетта, а также прекрасный трек Dreams от Provospa.
1: Реклама. Главное событие этого лета – большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 июля максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
2: Ами. Акция «Погрузись в лето». Только с 26 июня по 9 июля. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Танцевальное радио. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Bad Angel. Вот такое название носит этот суперхит от Anima. Это Центр FM. Привет тебе большой и приятного пути с работы домой или успешного завершения рабочего дня, или, конечно, яркого и ни в коем случае не скучного отдыха. Вместе с Центр FM делай погромче музыку и встречай очередную ее порцию уже сразу после прогноза погоды, через минуту, а то через две. Дэвид Пен здесь с Vintage Culture. Здесь же Symmetric Alok и Khalid с хитом Dying to Me и много другой топовой и только самой-самой лучшей.
1: Погода на Центр FM.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центр FM, исключение город Гомель, там облачно с прояснениями, и 21 со знаком плюс. В Бресте и в Гродно завтра 17 тепла, в Витебске та же самая температура, в Могилеве до 18 со знаком плюс, в Минске завтра 16 градусов и небольшой дождь.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: новий трек.
1: Scooter, W&W, welcome to the rave culture.

0: Vision. Называется он именно так. 10 минут 8 в стране. Центр FM на связи с прекрасной музыкой и, конечно, с твоим отличным настроением, а также улыбкой на лице. Я надеюсь, что именно вот таким вот образом продолжается вечер у тебя. И, делая громче, ты во всеоружии встретишь очередную супермузыку в нашем эфире. Конечно же, порадуешься. И подпевай в унисон, просто слушай. Или танцуй. Собственно, лучшие танцевальные для тебя именно здесь. Самое, что есть, актуалочка. Кейзи. Далее. С нами здесь Джеймс Картер. И обязательно будем слушать и взви хит под названием My Body. Немного олдскула в обновлении. Как раз для тебя с удовольствием.
1: Реклама. Чтобы получить идеальную краску, в ней должно совпасть много качеств. Стойкость, надежность, прочность, цветность, долговечность, экологичность. Ох. Но главное, она должна соответствовать всем вашим ожиданиям. Все идеально. Лакокраска Лида.
2: Покупай онлайн с доставкой на farbashop.by и в городе Минск, улица Левкова, 9.

0: Бенни Беннази. А дяденька молодец, правда? Love is gonna save us. Вот в такой вот версии, благодаря Артбат, команде этой, она получилась. И получилась, надо признать, просто прекрасной. Обновилась классика как надо. 19:31 на часах, у нас время новостей. А после вечер музыки продолжаем вместе с Магуай. Ультра Лав от Кашмир здесь же. И отличный хит Эмброса от Робин Шульц мы встретим на Центр ФМ. Танцы и только танцы здесь. Все это для тебя с большим-большим удовольствием. Встречай через 2 минуты.
1: Новости. Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс. Новое сердце Минска. Кульман 1. 2 июля. Открыт.

0: Ждем вас.
1: Кадровый день во Дворце независимости. Александр Лукашенко назначил помощников президента, инспекторов по двум областям и Минску. Ротация и в местных органах власти. Больше не вакантна должность помощника президента, инспектора по Гомельской области. Им назначена Юрий Выливатый. До этого был первым заместителем председателя Гродненской области. Надежда Котковец назначена помощником президента, инспектором по Могилевской области. В ее послужном списке должности первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия, заместителя управляющего делами президента, руководителя подразделения в Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Опыт современных войн показывает, танки по-прежнему способны обеспечить успех на поле боя. В войска поступила партия модернизированных Т-72БМ-2. Батальонный комплект стал на вооружение 11-й мехбригады. В машинах современные тепловизоры, они позволяют улучшить наблюдение за местностью. Дизельный агрегат электропитания обеспечивает работу основных систем танка без запуска штатного двигателя, а броня стала куда надежнее. Диалог, который дарит эмоции и полезные идеи для проработки сенаторов. Председатель Совета Республики Наталья Качанова встретилась с работницами агропромышленного комплекса Ляховического района. В зале 55 тружениц села разных возрастов и профессий, операторы машинного доения, животноводы, ветеринары и руководители хозяйств. Познакомились с историей парламентаризма и спецификой законотворческой деятельности. Была возможность задать и свои трепещущие душу вопросы. Наши медики готовы делиться наработками в области офтальмологии. Беларусь и Китай углубляют сотрудничество в здравоохранении на полях научно-практической конференции в 10-й больнице Минска. Китайские коллеги прибыли не просто с докладами, а с реальными предложениями. Программа «Экспресс-здоровье» подразумевает взаимный обмен врачами для обучения. И, по мнению белорусской стороны, проект принесет пользу здоровью граждан обеих стран. На семинаре также подписали меморандум о сотрудничестве. Я Евгений Лашковский. Хорошего вечера.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Ультрала в эту красоту не так давно написал для нас диджей по имени Кашмир и подарил миру, чтобы мы могли наслаждаться. Без 10:08 в стране. Доброго вечера тебе желаю и, конечно, хорошего настроения, а также вот такой вот топовой, танцевальной, прекрасной музыки, которую можно просто слушать, а можно и танцевать. Было бы возможность, ну и желание, а оно просыпается именно здесь. Делай громче, встречай Гумгам, далее Hard Decision от них. Магуай и Люсиана, как и обещала, они вместе с нами. И, наконец, What If Else от James Hype впереди.
1: Реклама. То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного

города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!

0: I Feel Love. Это ключевое, именно этого и желают нам артисты в хите Lady. Оливер Хелденс реанимировал классику, вдохнул новую жизнь в этот прекрасный хит, а еще и назвал его Hear Me Tonight. Ну, конечно, легендарный Lady, все мы прекрасно знаем и любим. Почти 8 белорусских столиц, далее о погоде, а после, в продолжении вечера, снова много классной музыки. Cat Dealers впереди с хитом Other Side, Sinners in the Moon от Sam Felt мы слушаем, и, наконец, Крис Авангард, его обзест тоже скоро.
1: Погода на Центр FM.
0: Небольшой дождь обещают нам завтра во всех городах вещания Центр FM, исключение город Гомель. Облачно с прояснениями будет в Гомеле и 21 тепла. В Бресте 16 градусов, в Гродно 17, со знаком плюс такая же температура в Витебске. В Могилеве завтра до 18 тепла, а в столице 16 градусов и небольшой дождь пройдет завтра.
2: По материалам ресурса Погода.бай.

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Мартин Гаррикс принял участие в новом альбоме «Мадонны». Мадонна выпустила 17-й студийный альбом «Confessions. Часть 2», в который вошла совместная работа с Мартином Гарриксом «Bizarre». Премьера трека состоялась во время трехдневного выступления Гаррикса в Нью-Йорке. В композиции Мадонна описывает сложные отношения с известным актером, намекая на свой реальный опыт. Трек сочетает энергичный синт-поп и более темные оттенки, создавая определенную глубину. Запоминающийся припев делает его подходящим как для клубов, так и для повседневного прослушивания. Фанаты заметили, что альбомная версия отличается от той, что Гаррикс играет на концертах, поэтому не исключено появление отдельной фестивальной версии.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: небольшой дождь в четверг в Беларуси. А, ну только в Гомеле облачно. Там, кстати, теплее всего, плюс 20. Можно попытаться позагорать, если получится. А так, в Могилеве и Витебске 18 градусов тепла, в Минске и Бресте 16, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода Бай». It's been a long time, shouldn't have left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two.

0: Центр FM.
1: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
2: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
0: Центр FM.

Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдан Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: Далее «Призматик» с «Тиесто» на центре.
1: Категория 16+.

Это был трек от Мода «Part of Me». Отличное начало этого выпуска «Призматик» с Тиесто на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Впереди еще много новых отличных треков от Trance Moms, Faster Horses, Kyle Starkey, Panteras, а также два ремикса на классику Тиесто. Но сначала еще одна классика «Bartez on the Move» в ремиксе от Barky Moon и Jeff Nice на Центр FM.

в «Призматик» с Тиесто и только что слышали новый трек «Love Generation» от Дэн Нью на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Перед этим был Titus, Us, Short Ties, Lift в ремиксе от Trans Moms, а далее Kyle Starkey и Anteisha 2-3-4. Вы слушаете «Призматик» с Тиесто только на Центр FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете «Призматик» с «Тиесто» на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ». Категория 16+.
1: Реклама. Один ролик.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Отличные треки в миксе здесь, на Prismatic Tiesto, на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Мы слушали Dory, Full Circle, No Mana, Basti Scott, Casper, Losing Focus, Casper The Way, Tiesto, Love Comes Again вместе с BT в ремиксе от Zarka, а это Oxia, Domino в ремиксе Space 92 на

Prismatic с Tiesto. Только что звучали Panteras и Loto, Need Your Emotions, SWOT, Sundance, Smith & Brown, Inhibition, Franco Smith, Stimulation в эдите от Томаса Шумахера. А теперь время для последнего трека для этого выпуска Prismatic с Tiesto на Центр FM. Надеюсь, вам понравился этот микс на Центре. Отправляйте мне сообщения в моих соцсетях. Также не забывайте просматривать трек-лист на centrefm.by, появляется спустя несколько дней после эфира. Ну и ваши любимые стриминговые платформы, где вы можете прослушать в аудиоэпизоды. Итак, последний трек на этой неделе от Nils De Vries, 12 Inch, в ремиксе от Panteras.

0: Вы слушали радиошоу «Призматик» «Сиесто» только на Центр-ФМ.
1: Реклама. Один ролик.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
4: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Welcome to Desire Radio with Joel Corey.

0: Вы на Центр FM, с вами Джоэл Кори, и это новый эпизод «Бизай» на Радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Надеюсь, у вас все хорошо. Я только что вернулся с безумных гастролей по штатам. Играл в Нью-Джерси, Сан-Франциско, в Канаде, Торонто, а теперь возвращаюсь в Европу на выступления в Миконос, Румынию и на Ибицу. Сейчас гастрольный график просто сумасшедший, лето в самом разгаре, но я бы не хотел по-другому. В этом выпуске «Бизай» у меня новая музыка от West End, Несто Армин, Вен Бьюрен и Эйден Бейер, Кэмэл Фэт и Вол Кода, Джошуа и многих других. Но сейчас давайте сразу начнем с моего нового сингла «Whisper», который выйдет 10 июля. Спасибо за всю любовь к этому треку, я рад, что вы его ждете. Я Джоэл Кори, и вы в «Бизай» на Радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Делайте громче.
1: This is me, Joel Corey, on Desire Radio. Turn it up.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Desire Radio с Джоэл Кори.
1: Категория 16+.
2: Реклама. Один ролик.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
3: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Бен Эверс, Нейджа,
1: ну а это настоящий бронебойный хит. Свежий трек от Ная и Бен Эверс называется «Чика». Я часто ставлю этот грув в своих летних сетах, и он мне очень нравится. Вы также слышали новую музыку от Green Velvet, Detlef, Joshua, James Hype, Ryan Nichols и мой новый трек «Whisper», с которого я начинал микс. Если хотите найти ID треков, которые я играю в этом выпуске «Desire», добро пожаловать на centerfm.by. Трек-лист появится спустя несколько дней. Как всегда, пишите мне в соцсетях. Мне всегда приятно слышать вас. Мы продолжаем. У меня еще много бенгеров от Джази и Крис Лоренцо, Армин Ван Бюрен и Адам Бейер, Кэмел Фэт и Волк Кода, Вестед и многих других. А следующий мой небольшой клубный трек, который я оставил для себя прямо здесь, называется «Shine», и он скоро выйдет. Я все еще в миксе со мной, Джо Кори, Дизайна, Радио Центр FM, радио современного.

Вы на центре и это Desire с Джоэл Кори. Только что прозвучал новый трек от Армин Ван Бюрен и Адам Бейер «No Mercy». Не могу дождаться, чтобы сыграть его в своих клубных сетах на этих выходных. На этом у меня почти все. Время закончилось на сегодняшнем выпуске Desire на Центр FM. Огромное спасибо, что слушаете. Надеюсь, вам нравится вся эта атмосфера и музыка. Связывайтесь со мной в соцсетях на Джоэл Кори. Мне всегда приятно слышать вас. Но перед тем, как уйти, я оставлю вам еще один трек, и это новая работа от Camel Fat и Volcoda. Unique Moment. Настоящий музыкальный монстр. Еще раз спасибо, что были со мной на Desire на Радио Центр FM. Надеюсь, вам понравилось шоу. Увидимся в следующий раз. С вами был Джоэл Кори. Откланяюсь. Echo dreams in the dark. In this space we leave our mark. Souls entwine, rhythms play. In this moment I will stay.

0: чья прибыль неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты

0: Сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.

0: Центр.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

0: Реклама. Один ролик.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения ГИК.

0: Центр FM.
1: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит

on the way. Tomorrow's a new day. Positive mental attitude.

открытые мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.